0: lokale omroep Koren. Normaal, zo lokaal.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».